Поймешь, что я пацан, фоллович. Я ready to chase you, so я fast forward, then go на кого-то, вот точки, бодю, бодю, на 8 месяцев.